Стоим! Командары, качать, качать! Качать! Лишь речи крови, лишь речи крови!

Stone. Comandare, качать, качать! Качать! Дышали, чекай! Город, не катать!